0: Нерин үстеп шикэндэдэв.
1: Тэрин тарсиша.
0: Але.
1: Амжичэнла. Тэрин хэндэдэв.
0: Нам юнэн шигриша, датча гюда.
1: Бэс. Ачэшонла. Нёмбе, оо. Ачэшоби.